обитательница слов. Тебя взрастила не напрасно для русских сел и городов. Ты станешь радумицей красной, так не забудь за вечный рай, где хорошо любить и плакать, тебе на путь на вечный май. Сплетаю стих матерый лопат.